0: Новое радио.
1: Радио.ру. Прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница.

0: Суперновинка от DJ Smash Bambi в эфире. Ну, кстати, по поводу DJ Smash. Один из двух российских артистов, которые очень популярны за границей. Ну, в частности, в стране, в которой я отдыхал, очень часто слышал треки DJ Smash. Второй по популярности артиста, не поверишь, из нашего эфира, это Коста Лакоста. Да, тем временем... хотел рассказать тебе очередную новость. Давай позже. Понедельник все-таки. Времени на раскачку у нас овер дофига, поэтому гости из будущего, Джарахов, Маркула, не только очень скоро в эфире.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
2: 18+. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
2: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. Уже в кино.
3: 18+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
12: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.
1: Это Мари Краймер, и сегодня мой лучший день в эфире. Но чего не могу сказать про себя, первый рабочий день никогда не будет самым лучшим. Хотя, с другой стороны... Слушайте, ребят, вопрос возник. Остров встал. У меня сегодня вопрос актуальный. Дети заканчивают нашу школу и так далее, поступают в университет и так далее. Новость подоспела. Дворник и подсобный рабочий стали самыми нежелательными профессиями для детей в глазах российских родителей. По данным опроса одного там сервиса, карьера дворника для своего ребенка боятся 9% россиян. 6% опрошенных не хотят видеть детей на рабочих специальностях. А по 5% голосов набрали профессии полицейского и чиновника. Очень большая статья по этому поводу. Слушайте, я обращаюсь сейчас ко всем, кто не очень сильно занят. В наших социальных сетях я хочу задать вам вопрос. Уважаемые родители, да не только родители. Скажите, пожалуйста... По статистике, лишь каждый восьмой родитель утверждает, что готов принять любой профессиональный выбор ребенка. Вот решать за ребенка, на кого ему пойти учиться, это нормально или стрёмно? Можете просто поставить лайк или дизлайк. Возможно, в вашей жизни были такие случаи, когда родители сказали, нет, ты пойдешь учиться пойдешь на того, на кого мы скажем, там по стопам, наши предки тоже этим работали и так далее. Короче, скажите, пожалуйста, вот когда родители решают, на кого пойти учиться ребенку? Это нормально или все-таки стрёмно? Очень хочется знать. Очень. Зайдите в наши социальные сети, напишите, пожалуйста, свое мнение. Возможно, расскажете даже свою историю. С удовольствием все почитаю. И, возможно, даже в следующем часе уже буду принимать телефонные звонки по этому поводу. Потому что в моей жизни, например, есть люди, за которых родители решали, кем им стать. А вот что из этого вышло, узнаем скоро.
2: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
3: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое.
1: Современные российские матери сильнее отцов опасаются, что их ребенок станет раздрабочим или уборщиком. Отцы же против госслужбы. В наших же социальных сетях вопрос открыт. Решать за ребенка, на кого ему пойти учиться, как это было, норм или стрём, расскажи. А впереди 20 минут музыки без рекламы. Наслаждайся.

0: это Лена Темникова, «Давай улетим», суперхит на новом, но тем временем вопрос остается открытым, он, наверное, будет всегда открытым. Напомню, по статистике, лишь каждый восьмой родитель, а именно 12%, утверждает, что готов принять любой профессиональный выбор ребенка. Ну, то есть, куда ребенок захочет пойти учиться, родители будут не против. Всего 12%. Люди удивляются, почему так мало. Я спросил в наших социальных сетях, решать за ребенка, на кого пойти учиться, норм или стрём, но судя по реакциям, конечно же, большинство написали, что это стрём. Можно вас попросить сейчас, все, кто не занят, ну, более-менее свободен, позвоните, пожалуйста, мне. Я хочу услышать ваши голоса. Наконец-то хочу. Две недели не слышал. 8495-232-1632. 232-1632. Код Москвы 8495. Если за тебя родители решили, куда ты пойдешь учиться. Не ты сама решила или сам решил, а именно за тебя родители решили, куда тебе идти учиться. Позвоните мне. Я хочу узнать, вы пожалели об этом или не пожалели. 8495-232-1632. Именно когда за вас родители решили. Просто в моей жизни все было намного проще. Ну, не поступил, ну, иди, мы в деревне жили. Иди, работай вон колхозником, ничего страшного, трактористом. Тем более, что права на корочка на трактор у меня имеется. 8495-232-1632. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Владимир зовут.
0: Да, Владимир, скажи, пожалуйста, вот за тебя родители решали, куда тебе пойти учиться?
1: Ну, было такое дело. Предложение было либо в железнодорожный институт идти, либо в авиационный. Я из Самары звоню.
0: Угу. А почему такой выбор, железнодорожный, авиационный?
1: А потому что в свое время с авиацией стало как бы не так все хорошо, а сказали, железная дорога будет вечная. Я пошел на железнодорожный институт.
0: Жалеешь или нет?
1: Да ну как бы не жалею, но в своей жизни отработал по своей другой должности, по другой специальности.
0: По другой специальности. Подожди, ты отучился и все-таки не стал работать, а пошел по другой специальности?
1: Нет, я закончил железнодорожный институт, а работал вообще по другому направлению.
0: Ну просто корочку положил родителям, сказал, вот, радуйтесь, пожалуйста, я пошел работать продавцом, да, грубо говоря?
1: Да, нет, я отработал в ГАИ 20 лет.
0: Нифига себе. Ну ты сам хотел в ГАИ, я так понимаю.
1: Ну, как бы не хотел, но... Ну, захотел.
0: Захотел. Скажем. Я понял. Хорошо, спасибо, да. Я услышал тебя. То есть ты удовлетворил родителей, они остались довольны и сам пошел уже дальше. В принципе, хороший лайфхак. Спасибо за звонок. 8495-232-1632. Позвоните мне те, за кого родители решали, куда вам поступать. Вот решили, и ты пошел туда. Я хочу знать, вы довольны выбором или нет? Или все-таки вашу жизнь как-то, не знаю, обрушили, надежды как-то расстроили и все прочее. Алло, привет тебе.
2: Привет.
0: Ой, привет, как тебя зовут?
2: Елена.
0: Леночка, меня Вадим зовут. Скажи, пожалуйста, кем хотели родители, чтобы ты стала?
2: Стала? Ну, наверное, директором.
0: Директором, в смысле, директором чего?
2: Директором, ну, наверное, большого ресторана.
0: Большого ресторана. И ты пошла учиться на директора большого ресторана?
2: Ну, будете смеяться, да, технолог общественного питания.
0: Так, я не буду смеяться вообще. Скажи, ты довольна, что за тебя родители решили, или ты хотела на кого-то другого?
2: Нет, я довольна своей профессией. Я сейчас работаю в этой профессии.
0: Угу. Я понял, хорошо. Спасибо огромное. Времени не так много, чтобы принимать телефонные звонки. Давайте чуть позже буду принимать их. Спасибо за звонок. Если не можешь дозвониться, можешь высказаться в наших социальных сетях. Вот решать за ребенка, кому, на кого ему учиться идти. Нормально, ненормально. И если за тебя родители решили, напиши, пожалуйста, доволен ли ты тем, кто ты сейчас есть. Или все-таки нет.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
3: Поехали!
5: Давай уедем в Вавиленд.
4: По будням на новом радио.
5: Давай уедем в Вавиленд.
4: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Реклама.

0: Суперкоктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио. Новое. Суперхиты.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить себя.

0: Леша Свик, «Не лето», Мэри Гу, «Аритмия», суперхит на новом всем временем, где бы ты ни находился, особенно сейчас, в июле-августе, в отпуске в другой стране, да в другом городе, или просто на даче, или в офисе, на работе. Встречай новое официальное приложение нового радио под названием «Радио Хаб». Стабильный поток, бесплатное приложение без нудной душной регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Так что слушай эфир везде, смотри трансляцию из студии, видеотрансляцию также везде. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Суперхиты, суперновинки теперь с тобой будут в любом абсолютно месте. Да. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
8: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
9: Это же Фиосик.
8: Милана Хаметова.
9: Давид Манукян.
8: Мари Краймбрери.
9: Амелия.
8: Эльдар Джарахов.
9: Вики Шоу.
8: Александр Ясюкевич.
9: Папа, купи песика.
8: В кино со 2 июля. 6+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
12: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух.
3: чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых и смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. Новое.

0: Happy End, Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Суперновинка в эфире нового, но любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Актуалочка. Каждый четвертый работающий россиянин, оказывается, я не знал и очень удивился, конфликтует с коллегами из-за графика отпусков. Знакомо, да? По данным опроса, 27% сотрудников сталкиваются с разногласиями при планировании отдыха. При этом каждый пятый работник договаривается мирно, а 5% разрешают споры только через руководство или кадры. Главная причина ссор. В большинстве случаев, в 76% случаев, становится борьба за летние месяцы. О, у нас тоже это актуально, кстати. Чаще всего за отпуск ругаются мужики, сотрудники старше 35 лет и люди с доходом менее 150 тысяч рублей. Вот все правда, все про меня.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: Новое.
1: Актуальная зарплата мечты россиян на данный момент меньше 200 тысяч рублей. Причем стабильно мужчинам нужно больше женщин. Ну, в принципе, оно и понятно. Не будем продолжать эту тему. Давай лучше продолжим слушать. Твои любимые суперхиты, суперновинки, 20-минутный нон-стоп без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет!
2: Новое. Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Это Дима Урих. Детка что-то наделала. Суперхит на новом. Пользуясь случаем, отдельным выходом, конечно, хочется поздравить всех сегодняшних именинников. У кого день рождения? Какое сегодня число, кстати? 6 июля, пипец. 1/3 лета позади. С днем рождения всех именинников. Если вы в этот день грустите, вы не одиноки. У этого феномена даже есть название. День рожденческий блюз. Научные исследования подтверждают, что многие люди в день своего рождения испытывают повышенный уровень тревожности, грусти и всего вот этого вот... ужаса, короче. Психологи связывают это с эффектом временной отметки. Да. День рождения заставляет человека подводить итоги прожитого года и сравнивать реальность с ожиданиями. Короче, если среди твоего окружения есть люди, которые не отмечают свой день рождения, значит, их ожидания к этому возрасту не совпали с тем, что они имеют. Вот. Одним вопросом меньше. Нет, просто я раньше сталкивался с такими людьми, в принципе, они и сейчас есть, которые, не, я свой день рождения там не отмечаю, да ну нафиг, это все нужно и так далее. А оказалось все просто. Действительно, оказалось все просто. Люди подводят итоги прошедшего года и так далее. И сравнивают с тем, что они могли бы достичь и чего достигли к этому возрасту. И если не совпадает желаемое действительно, люди просто уходят немного в себя. Чаще всего это проявляется, начиная от 30 и заканчивая 50+ возрастом.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: 2 дня, одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
7: Крики?
8: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
9: 18+.
0: Супер новинки.

0: преданный бывший Аданы Асти. Суперхит в эфире нового. После отпуска в работу нужно вливаться постепенно, чтобы крыша раньше времени не съехала. Так что отсюда позволь распрощаться с тобой. Тем более, что Данил Михайлов уже в офисе готов продолжить делать тебе настроение. Конечно же, летнее, жаркое. С помощью суперхитов, суперновинок, нового радио. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Новое радио.
1: Да вообще много что супер. Вот сегодня, например, впервые за лето решил поваляться на шезлонге на набережной, на городской. И что ты думаешь? Уже минут через 15 меня чуть ветром не сдуло. Да, загар не мое. Стало быть, убедился в этом в очередной раз. И пофигу, значит, на все эти летние прибабахи. А вот на работе всегда комфортно. Отличного вечера нам с тобой.

0: Новое радио.
1: Там в причале громко чайки и не сужаем. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали и в море.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И в гостях у меня сегодня Эльман.
4: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
1: Самое яркое воспоминание из детства.
4: Много раз забирали в полицию.
1: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
4: 30-50 миллионов.
2: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дуть».
3: 18+.
2: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПДВ ФМП 434-569-339-359.

0: новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам!
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Новое радио.

новое радио. Радио.ру.

Редкий день, когда с неба не летят теплые капли дождя. Я про московскую погоду. Джонни и Федук на новом только что. Вот, кстати, я тут подумал, а ведь с дождичком-то оно даже как-то поинтереснее. Хоть пыль прибьет, в первую очередь. Вот. Ну а второе, смотри, вот мы смотрим, например, извини, пожалуйста, да, не должен я так говорить. Наблюдая за погодой в европейских столицах, мы обращаем внимание на какую-то прям вот фантастическую жару а-ля Москва 2010, когда 43 градуса со знаком плюс, и это вот прям в черте города помереть можно, учитывая, что еще многих кондиционеров нет. Вот. Ну и смотри, к чему мы приходим. А в Москве, например, меняют бордюрный камень. Бордюры меняют повсеместно. Все улицы перекопаны. Вот я думаю, а как бы люди работали-то, если бы была жара такая лютая, и этот бордюрный камень бы меняли? Вот именно. Поэтому я думаю, это Сергей Семенович договорился, чтобы погода максимально комфортная была. Я про Собянина сейчас. Это в Москве. Я не знаю, какая погода сейчас тебя окружает, но как минимум окружает отличная музыка. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Завершение рабочего дня также поблизости.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
8: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
9: Та-дам!
7: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
7: Крики?
8: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное — не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
9: 18+.

0: Красиво вечер понедельника начинается и продолжится тоже красиво. Эвиленд через 10 минут на новом радио.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик. Ясно. Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Эвиленд, ребята, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение, голосок-то как будто и не садился.
0: Да, я очень старалась, я пыталась не разговаривать все выходные, меня заставляли это делать. Немножечко хрипит, немножечко болезненно смыкаются связочки, да ничего, да нормально. Друзья, ну давайте, я думаю, что сегодня все ведущие, а вчера начали выходного, и сегодня утром по-любому, Вадик по-любому тоже говорил, ты по-любому тоже, наверное, говорил.
1: Про Радио Хаб.
0: Да, про Радио Хаб.
1: Радио Хаб. Друзья, скачивайте обязательно наше приложение, супер-мега-крутое приложение Радио Хаб. Ну, все,
0: да,
1: ладно.
0: Вы там можете переслушать абсолютно все эфиры, все передачи да. нашей программки найти.
1: Поток
0: и
1: идет
0: нас не
1: идеально
0: терять.
1: Вообще.
0: Поэтому...
1: Без регистрации, бесплатно.
0: Да, да. Но я, конечно, хотела, помимо радиохаба, любимого лучшего, спросить тех, кто был на концерте в Лужниках, как вам вообще, расскажите. Потому что мне прилетело огромное количество крутейших сообщений о том, какие мы все молодцы и лучшие, и про организацию, и про наполнение, и про всех ведущих. И у меня, если честно, тоже осталось впечатление, что мы все... Ну, мне кажется, можно иногда себя похвалить, но я считаю, что вся наша команда вообще потрясающе отработала.
1: Нет,
0: несмотря на погоду.
1: Шик. Причем она и перед сценой была потрясающей,
0: да.
1: И что очень немаловажно, и бэк был
0: да.
1: тоже абсолютно прям...
0: Это правда, поэтому мне очень хочется верить, что все те, кто были, кайфанули, кто смотрел трансляцию, немножечко жалел, что не пришел, а те, кто были, тоже вот жестко в кайфе. Я потому что, да, вообще жестко, мне очень понравилось. Мне кажется,
1: адреналинчик еще потом долго держал, да?
0: Да, потому что, клянусь, просто сон, он такой, я не знаю, что ты, я тебя покидаю. Потому что я приехала домой без сил, я весь день была на каблуках, я их снимаю. Босиком ходить оказалось очень даже приятно. И я просто лежу, и меня вот так вот сердце колотится, я вообще не могу уснуть, я вспоминаю, как все это было, как вас было всех много. Короче, круто.
1: Ну да, дорогуша там немножечко была в Фредди Меркьюри, когда дирижировала 100-тысячным таким прям... морем
0: оркестром.
1: Людей.
0: Оркестром. Ну, слушай, этот Рилс, он нормально так зашел, люди до сих пор мне отметки прилетают, все пишут, а я вот тут, а я вот там, а я вот тут.
1: Обратите внимание.
0: Поэтому наше совместное видео. Так что, да,
1: в общем,
0: молодцы.
1: Спасибо Дню московского спорта, департаменту, так сказать, и новому радио тоже спасибо большое, друзья.
0: Да.
1: Ну, а в первую очередь вам, потому что вот эта вот обстановка дорогого стоит. Ты представляешь, это же абсолютно трезвый праздник-то.
0: Да.
1: На минуточку. Вот.
0: Так,
1: можем веселиться-то.
0: А еще
1: без допинга.
0: Больше всего мне понравилось, что были и другие концерты и до, и после, но мне попадались наши.
1: И во время.
0: Ну, и во время, да. Мне попадались рилсы людей, которые специально...

0: звучит здесь. Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хотел сказать точность, вежливость королев. И говорю это, потому что, дорогуша, ну, ребят, вот прям чувствую.
1: У меня чуйка, да. У меня вообще внутренний таймер стоит внутри. Мы не будем говорить, почему и как. Но я, кажется, чуть-чуть пробежалась, и у меня этот одышка,
0: да,
1: началась.
0: Да. Кстати, по поводу вот одышки, да, оказывается, есть такая болезнь, как легкая птицевода.
1: Что?
0: Легкое птицевода.
1: Это что?
0: В общем, есть, страдают ребят, которые разводят голубей. Вот. Они надышатся их пометом и всякой пылью птичьей, и потом у них вот в легких образовываются заболевания, которых у других людей нету.
1: А я вообще хочу сказать, что мне голуби не нравятся.
0: Не нравятся. То есть Майк Тайсон тебе не братан.
1: Крысы летающие. Ну а что?
0: А «Любовь и голуби» фильм нравится при,
1: да,
0: этом.
1: Да, я вчера, вот, ребята, это вообще трагедия жизни. Я вчера, значит, иду домой ночью. Ну, припозднилась девчонка. И у меня возле подъезда сидит крыса. Я не видела
0: тебя
1: крыс,
0: ждет,
1: походу. Моя ручная домашняя. Говорю, никто не ведет себя как мышь. Они все услышали и пришли ко мне. Я ни разу не видела. И все. И у меня сразу, я думаю, так, а у нас на первом этаже, в соседнем подъезде.
0: Слушай, вот а вот, вот по-хорошему, ночь — это их время. То,
1: да,
0: есть,
1: но
0: как-то
1: я не думала, что они возле подъезда прям тусуются.
0: Возле
1: что
0: подъезда.
1: Тусовка. Я подумала, что получается во всех магазинах продуктовых, во всех, все вот эти склады, с которых я заказываю еду домой, значит, они, скорее всего, там тусят. Или нет? Что?
0: Конечно, реально? Да.
1: Да нет.
0: Да я тебя умоляю.
1: Я сразу вспомнила все банки колы, которые я пила из них, когда не мыла перед этим. Я думаю, по-любому крыса бегала. Значит, я пью колу со вкусом крысиных ног.
0: Да, и ничего там такого уж прям сверхудивительного точно нет. Знаешь, что меня отвадило от желания... писать на улице.
1: Интересно. И мне нравится ход ваших мыслей. Так, да, темы насущные.
0: Я был подростком.
1: Так.
0: Да, начнем,
1: ну, то
0: с того.
1: Есть это было
0: переехал
1: вчера
0: жить в Санкт-Петербург, и там, значит, учился, все дела. И в один прекрасный вечер заворачиваю я к себе на переулок, в центре жил, как водится, да, в большой коммуналке. Вот, поворачиваю и думаю, ну, не дойду я. Подбежал к мусорному баку, и, не успев даже чего-то там начать, на меня две крысы смотрела.
1: О, боже.
0: И я понял, что все, это знак. Ты, мужчина, интеллигентный в будущем, как минимум, а сейчас ты должен быть интеллигентным юношей.
1: То есть
0: и
1: никакого
0: все
1: интерактива крысам.
0: Никакого интерактива.
1: Имитацию изменения погодных условий,
0: да,
1: ты им
0: что,
1: не подкинул.
0: Да ты что, чтобы я им свой хвостик показал? Ты что, с ума, что ли, сошла? А знаешь, кстати, как в Испании с этой напастью борются? Святого Антония везде рисуют. Да?
1: Чтобы, я думала, с крысами.
0: Нет, не с крысами, а вот с этими. Не отловом, а отливом, так сказать, туристическим. Да.
1: Это что, игра слов?
0: Игра слов, кстати. Надо было представить их таким макаром.
1: Так
0: почему
1: сейчас?
0: Тупанул. На банане.
1: Волнами. Эвилен, слушайте, кстати, вы на новом радио. Вот такие молодцы, люблю жестко.

0: навсегда, Милан. Ребята, у нас сегодня будет добрейшая тема. И вот такая вот клонская штучка внезапная, погоди. Мы сегодня будем обсуждать, мне хочется, чтобы вы поделились классным событием, которое с вами случилось за последнее время, с начала лета. Если с начала лета ничего в голову не взбредет, можете в целом за последнее время, что вам приходит в голову. Просто любое хорошее событие, которое вас заставило улыбнуться, порадоваться, сказать, блин, как круто, что это случилось, что угодно. Вот тут уже в социальных сетях под кружочком, вы сами знаете где, помимо комплиментов, спасибо, написали, что была на концерте Акмаля. Акмаль, кстати, у нас выступал.
1: Акмаль выступал, вообще красавчик.
0: Вот. Поэтому что угодно
1: пишите. Мне кажется, пишите. Он выступает сейчас вот каждый день.
0: А, это правда.
1: Каждый день.
0: Это
1: супер
0: правда.
1: Востребованный парень.
0: Тут, значит, как-то Макс Астахов попросил поучаствовать с ним вот при работе над хит-парадом «Высшая лига». И мы с ним как раз это обсуждали про Акмаля, что у него до ноября расписаны все концерты. До ноября. Это я понимаю, что...
1: И смотри, он не жалуется, что голос сел.
0: Да, у него
1: колбаси
0: нормально все.
1: Колбаси только в путь там,
0: но
1: да.
0: Он молодой, что ему, 20 хотя лет, да. Понимаешь? Я когда 20, я там тоже, ты спишь 2,5 секунды и идешь дальше тусоваться.
1: Ну да. Можно с Грушинского фестиваля, когда молодой, сразу на фестиваль бардовской песни.
0: Вообще
1: другой,
0: легко.
1: Потом там на шахматный турнир, потом там по домино тоже какой-нибудь.
0: Конечно. И вот этот челлендж, все, да. Сколько ты можешь прожить без сна. Очень-очень ловко. А в нашем возрасте уже все, уже режим сна, понимаешь, вот тяжелое одеяло, которое тебе должно придавить, ортопедическая подушка.
1: А вот это вот одеяло 20-килограммовое, у тебя все-таки желание есть его
0: да,
1: приобрести?
0: Да, у меня мечта. Мне кажется, в этом что-то есть. Я хочу ощущение смирительной рубашки. Не зря же, наверное, упаковывают людей, и они успокаиваются.
1: Ну да.
0: Может быть, это лучше магния
1: работает.
0: Людей,
1: начиная вот прям с рождения, вот упаковывают, так вот.
0: Кстати,
1: да.
0: Что-то в этом есть. Поэтому, мне кажется, люди, которые с таким одеялом живут, они, скорее всего, что-то знают про здоровый сон. Поэтому я пока только завидую. Мысли.
1: Да, ты, которая до сих пор не может себе даже, вот не знаю, черные мешки мусорные
0: шторы
1: на
0: купить.
1: Окна повесить. Да. Да.
2: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
3: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
4: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
2: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: твоя новая подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Что новое? Это уже 2 года как старое. Еще и старородящая. Твоя старородящая подружка Эви и ее Эви Лэнд. Ребят, я абсолютно не слежу за миром футбола и за чемпионатом мира. Я вообще, ну, так получилось. Почему-то меня не тянет.
2: С 2018-го как-то пофигу, да?
1: Да, как-то наплевать. Но мне сейчас попадается огромное количество рилсов с одним футболистом, которого до этого выкладывали, что он испугался своего отражения. Он играет за сборную Норвегии.
2: А подожди, Холланд?
1: Огромный,
2: ну,
1: да.
2: Ман-Сити, его
1: я
2: прямо знаю.
1: Просто...
2: Да. Эрлинг машина.
1: Я просто смотрю теперь каждое видео с ним. Это очень смешно. Во-первых, он реально как какой-то викинг огромный. Там такое количество карикатур с тем, что его боятся все. Как он отбивает.
2: Не, ну тут надо сказать, что он совсем не страшный, если кто-то его не знает. Это очень симпатичный бэби-фейс блондин.
1: Он принцесса Эльза, только ну, около 2 тонн.
2: И у него белые волосы ниже плеч.
1: Двухтонная Эльза. Мне очень нравятся все приколы по типу, что он забивает голы, используя для этого лица своих соперников, потому что и там подборка, где он отбивает мяч, мяч летит в лицо футболисту, и потом реально в ворота. Я думаю, мне кажется, что никто бы не хотел играть с ним, против него, точнее. Но я немножечко погрузилась, вот вчера, значит...
2: Самое интересное, что девушка является, одна вообще его незнакомая, является его копией.
1: Да,
2: и она сейчас его стала
1: это наша российская модель,
2: да, красотка.
1: Девчонка, у нее залетело видео на 40 миллионов.
2: Ну вот смотри, да,
1: я
2: как
1: думаю,
2: бы ты выглядел, если был девушкой, да,
1: да? Да. Это на самом деле очень интересно, что есть, в принципе, я несколько раз говорила, что мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму», и ты тоже его смотрел, и помнишь, там была даже целая серия про то, как они встречали своих двойников.
2: Да.
1: У каждого из их компаний они находили смешных двойников, и это забавно, там стриптизерша Лили, и это забавно, но я не могу вспомнить, по-моему, ни разу в жизни я не встречала человека похожего. Но белые люди считают, что все черные на одно лицо, поэтому любую девочку-мулатку мне кидают и говорят: «Это ты». Я говорю: «Нет, да вы же одинаковые». А там, знаешь, как правило, вот как в том меме, когда тебе говорят эту фразу и скидывают, ну, не самого симпатичного человека. И говорят: «Ну ты так похож, но у вас одни черты лица». И ты думаешь: «Я тебя тоже ненавижу».
2: Мне тоже обычно такие вот скидывают фотографии или даже мемы, типа, блин, твоя копия, но почему-то это всегда какой-нибудь бомжарик на лавке. Нет, мы там бизнесмен серьезный.
1: Ну там Ди Каприо.
2: Ну что-то около, да. Не, его только если по торсу показывают, то типа да.
1: Ну ты, конечно, вылитый. Мне тут сходу пишут: плохо ты погрузилась. Видео с пугающимся футболистом — это ИИ. Но сам факт того, что оно зафорсилось, и все подумали, что это оригинал... Ну, что вы, давайте не умничайте.

0: Карма!
1: Я обратил внимание, значит, ну, в соцсетях Нового Радио, где ты задаешь вопрос по поводу счастья, сейчас какой-то демпинг наблюдается. Ой. Я заправил полный бак. Счастье
0: ну,
1: просто там...
0: Ну, ты слов-то понахватался.
1: Ну, правда. Потом тоже пишут, воду горячую дали. Счастье.
0: Ну, счастье.
1: Счастье.
0: Ребята, мне нравится, что мы с вами все немножечко
1: приземлились.
0: Малому,
1: да?
0: И хорошо. Это тот самый возраст с нами настал, когда ты неудобно, если ты спал всю ночь, но проснулся и плечо не отказало. Счастье.
1: Счастье.
0: Очень, это хорошая новость.
1: Посидел на унитазе, ноги ежики не съели.
0: Счастье. Очень хорошо. Тусовался всю ночь, проснулся без похмелья, но это что-то из...
1: А потому что ты уже и не пьешь давно.
0: Конечно, счастье.
1: Не потратил денег, считай, заработал.
0: Супер вообще, счастье.
1: Да.
0: Бесплатный день за милую душу.
1: Аленка тут, кстати, отреагировала на тяжеленное одеяло. Говорит, мы купили 11-килограммовое. Кайф. И летом комфорт. Не жарко. И зимой греет, как грелочка. Но заправлять в пододеяльник — это квест.
0: Но, кстати, я очень часто слышу вообще, в принципе, от людей, что они не любят заправлять пододеяльник.
1: А кто любит-то?
0: Я.
1: Я тебя умоляю.
0: Это очень просто.
1: Подожди, а какой? Вот с треугольничком посерединке, ромбиком таким?
0: Нет, это осталось в твоем детстве. Ты что?
1: Как в детстве?
0: Одна молния внизу, и все. Да, это занимает ровно 2 минуты.
1: А может быть, ты просто не кидаешь, и сверху вот это вот клетчатое, как из поезда.
0: Такое тоже бывает. Не без этого, особенно летом.
1: На легоньком.
0: Но в целом я вообще не понимаю, почему все негодуют именно из-за этого. И из-за этого многие не меняют постельное белье месяц.
1: Но я когда один жил, вообще этим прям не считал, что это что-то неправильное. Ну вот смотри, полотенце, это то же самое, да? Ты чисто им вытерся, ну что его менять-то постоянно? Вот с бельем-то, ну помыл,
0: улег. Мы опять начинаем.
1: У меня вопрос другой. Вот что тебя больше напрягает? Я так понял, что пододеяльник тебя вообще не парит.
0: Нет, абсолютно.
1: Вот, а если ты пошла в ванну, забыв полотенце, уже все... Души, в пене, там, все смыло, и понимаешь, что, блин, а что же делать-то?
0: Это самое отвратительное.
1: А это не нравится тебе, да?
0: Это я ненавижу, потому что ты вылезаешь из душа, мокрая лягушатня,
1: да.
0: И потом идешь мокрый.
1: Да.
0: Весь идешь мокрый. Мне больше всего не нравится, что ты идешь, и за тобой вот эти вот водянистые капли. Русалка, которую прибила к берегу. Вот это вот, не прибить, не очароваться.
1: Так вот, мне пододеяльник нравится заправлять гораздо меньше. Чем что? Вот этот вот процесс, клянусь тебе.
2: От создателя Нового Радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на Новом Радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига Нового Радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на Новом Радио. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 8 2015.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: хочется всегда.
1: А я что-то, знаешь, заболталась, и все. И я теперь думаю, нам читать комментарий или новость какую-то приколдесную?
2: Я запасался всякими новостями.
1: Клянись.
2: Да, и ни одной не сохранил, ты представляешь?
1: Ну, я тебе тогда так скажу. У меня была новость. Короче, это грустная новость для девчонок. Звучит она так, что в большинстве своем практически все мужчины всю жизнь любят бывшую. Это грустная новость, если ты не та самая главная бывшая. Я главная бывшая всегда, поэтому...
2: Мне кажется, чепуха какая-то. Ну, думаешь? Первая любовь второй раз не повторится, и, конечно,
1: хочешь
2: это теплое чувство,
1: стоп.
2: Всю жизнь какая-то там... Ну, нет, это...
1: Я сейчас дословно прочитаю. Ты там... что, усомнился?
2: Я еще прочитал, что, типа, русские люди больше полюбили секс, и я начал думать о нотации. Это что, нас секс, а мы крепчаем?
1: Секс? Что такое секс
2: вообще?
1: Что это?
2: Да. А, ну
1: нет,
2: ладно, окей.
1: Что? Какие-то непонятные вообще слова.
2: Ну, давай про любовь. Возвращаемся от этого низменного чувства, никому не нужного, разумеется.
1: Зумеры вообще не занимаются сексом.
2: О чем речь? Ну, вот поэтому,
1: а я себя идентифицирую как зумера. Поэтому, друзья, у меня все оправдано тем, что я просто играю в малолетку. Та самая, понимаешь? Но мне очень нравится. Я миллениал от слова «милли». Типа миленькая.
2: Ванили.
1: Понял? Я мили бэйби. Короче, значит, тут говорится о том, что по словам психологов, ну тут нет такой цифры, никаких пруфов, но психологи говорят, что парни идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами. Поэтому так и получается. Как говорят специалисты, девушки тоскуют не из-за бывших, а из-за времени, которое потратили на них впустую. Ну это правда.
2: Ну и тоже, я думаю, это тоже ерунда полнейшая, потому что можно так же там влюбленный быть.
1: Нет, подожди. Вот ты встречаешься с парнем 10 лет, он тебе 10 лет не делает предложение, ты от него уходишь, и единственное,
2: да,
1: что
2: ладно.
1: Тебя бесит...
2: Ты встречаешься с парнем год, он тебе делает предложение, и через 10 лет вы расстаетесь. В чем разница?
1: Ты давай не умничай тут с высока лет своих. Короче, ты от него уходишь...
2: Ты что там, высоколетка?
1: И ты страдаешь только из-за того, что ты 10 лет ему отдала.
2: Нет, ты страдаешь, потому что ты не встретила кого-то там, кто тебе сейчас нравится. Если ты его встречаешь, все, никаких страданий.
1: Нет,
2: просто забывается.
1: Нет, ты страдаешь. Что ты думаешь, вот мне было 20, я могла 10 лет куролесить, а
2: это
1: я была с тобой.
2: Мозг обманывает. Вот знаешь, когда ты расстаешься, тебе кажется, что все грустные песни Анны Асти тебе посвящены.
1: Конечно.
2: Вот просто прям изначально.
1: Конечно.
2: Она еще даже не знает, что ты расстанешься, но уже о тебе думая, пишет вот
1: нет,
2: эти вот композиции.
1: Они настолько, что ты даже думаешь, что тебе хочется с кем-то даже начать встречаться, чтобы расстаться, тупо для того, чтобы прочувствовать этот трек на максимум. У меня есть такие состояния. Ты иногда думаешь, сегодня я Анечка Асти. Ну, давно не было, я давно уже не грустила. Но в целом, ну, это каждый должен прожить, прочувствовать. Ну, что ты?
2: Да ты какой-то прям маньяк.
1: Какой
2: и сам бичеватель.
1: Я просто грустноголик. Понимаешь, да. И все. А это у мужчин нет депрессии. Они просто вешаются в гараже. И все.
0: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис-кар. Весенняя, 54.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Мы продолжаем, но я все равно повторю, что вы слушаете Эвиленд на новом радио. Знаешь, когда я кому-то порчу настроение тем, что говорю, как дела в офисе, а сама где-нибудь в Мубасике, там, за гора, меня ничего не смущает. Когда я в отпуск поеду и буду выкладывать днем напоминание о том, чтобы все сходили пообедать, меня тоже не смущает. Но когда нам в чат, значит, присылают сообщение, Сергей скидывает фотку шашлыка и пишет, как вы проводите понедельник, а шашлык еще, смотри, какой чудной. Какой-то богатый.
1: А ты прям, да, что-то там прям на перфекционистском.
0: Какие-то помодоро у нас тут, лук я вижу, сыр, не дай бог, вообще. И мне как-то уже неприятно, уже как-то не хочется с ним разговаривать. Уже как-то обидно, если честно, чуть-чуть.
1: Да, потому что трудновато говорить, слюнное отделение открывается.
0: Да, у меня, правда, что-то много слюней встало резко. Дальше, учитывая, что сегодня я еще планировала идти в кино на крыше, а билетов нет. Оказывается, нужно заранее покупать. Тоже взяли моду. Вы не можете все дома посидеть. Посидите дома, посмотрите кино.
1: В какой-то веке, да, человек я решил выбраться, подумала, а вы что, правда, там сразу всю активность разобрали?
0: Просто, это как-то неуважительно. Я даже не знаю. Но я, конечно, не буду сейчас. Я могла бы это ярче
1: преподнести. По поводу активности, она не только тебя теперь минует, но и еще одного москвича замысловатого. А что же он сделал, этот самый москвич?
0: Ну-ка.
1: Это не тайна медицинская, врач, не называя имен, рассказал любопытный случай, который потребовал гарантийного вмешательства.
0: Я уже заранее предчувствую.
1: Знаешь, да.
0: Там, скорее всего, как-то имплант, связано...
1: Имплант ему вставлен в детородный орган, и он этим имплантом, собственно, не успев воспользоваться по назначению, позвонил врачу, говорит, у меня поломка. Он говорит, как? Как это могло случиться? Ну и он честно ответил. Значит, он демонстрировал возможности двум барышням,
0: ага.
1: Каким образом? Пробивал им картонные коробки. То есть он пробил 4, а на 5-й произошел конфуз.
0: А там я дико извиняюсь, что за имплант? Он по лбу ему бьет?
1: Нет, зачем по лбу? Ну, зачем по лбу?
0: А что это за...
1: За пробив коробок?
0: Ну да,
1: вот такие вот фокусы. Может, он для этого его, собственно, и приобретал.
0: Если честно, в такие моменты мне кажется, что у нас на самом деле-то все супер. У нас все хорошо. У нас вообще, ребят, у нас нет проблем. Главное, что нет проблем с башкой. Это же счастье. Нет, если он здоров, все закончилось супер, мы не осуждаем ни в коем
1: случае. Веселуха.
0: Друзья, занимайтесь. Вообще, вы понимаете, вы,
1: а
0: ваши возможности...
1: А ты не думаешь,
0: возможности...
1: что человек так весело время проводит?
0: Да, возможности безграничны.
1: Картонные коробки, есть деньги на это.
0: Ограничения только в вашей голове.

0: Хьюз, я считаю, в фантастической форме вообще.
1: Это правда, поддерживаю. Я жду, когда у нас закончатся все чипсы, которые нам прислали. Хотя я вот эту пачку уже вторую неделю пытаюсь съесть. Мне нравится, что каждый к ней аккуратно прикладывается, но она никак не закончится. Но я хочу, чтобы это закончилось, потому что лето на дворе. Теперь я жду, что какие-нибудь лимонады нам пришлют. Ну, нужно как-то рацион подростка, у которого родители уехали на дачу, оставили 500 рублей на продукты, а он все потратил на чипсы и лимонад. Его нужно как-то поддерживать. Мне очень нравится. Спасибо вам большое. Вы вообще все лучшие. Мы сегодня обсуждаем, какое классное, доброе, вообще какое-то теплое событие с вами случилось с начала лета или за последнее время. И тут набежало сообщение, самое время их почитать.
0: Так, ну что, погнали. Переехали жить к морю от Екатерины Месседж.
1: Мне кажется, это знак, чтобы сразу же достать 25-17. Я никогда не видел море и слушать эту песню.
0: Будем, да?
1: Да.
0: Может, какую-нибудь другую?
1: Ну, она про море.
0: Позитивнее.
1: Нет. Мы будем все, меланхолично вздыхать и завидовать.
0: Вывез 20 тачек еловых веток. И еще 20 на завтра осталось. Это счастье Василия.
1: Это не очень похоже на счастье.
0: Купила машину от Веры. Сообщение: дочь окончила 9 классов с 1/4.
1: Получается, 2 машины теперь. Нет, 5.
0: Ты знаешь, какую она купила машину?
1: Какую?
0: Это не то, чтобы прям секрет. Тем более...
1: Ну, говори уже.
0: Это... Range Rover.
1: Ничего.
0: Новенький. Это... На минуточку.
1: А
0: представь
1: я вот
0: себе, да?
1: Господа, а вы все чем занимаетесь?
0: Работают люди.
1: Что у вас у всех за работы такие? Да. Каждый
0: море

0: переехал.
1: Да, до этого тоже, помнишь, обсуждали...
0: На собственную вилочку там себе, небольшую, небольшую.
1: Нет, нет, нет, мы обсуждали какие-то разочарования, там все писали, вот, жалею, что купил две квартиры, а не три. Помнишь вот это
0: да,
1: вот?
0: Да, сделал было? Ремонт за 14 миллионов.
1: Да, хотел за 10. Вот такие вот истории. Вы чем все занимаетесь? Почему я вам всем рассказываю, какой самый вкусный зефир в самокате, и как я люблю Кузю, и чипсы, и лимонады, а вы вот эти вот Range Rover они купили, новенький, салона. А зачем он вам? Чем вы его будете заправлять? Одуванчиками? Немножко подпортил. Тоже сильно-то не борзели.
0: Ну да, топливо-то сейчас, значит, стандарт чуть понизили. Ну,
1: чуть прыгнул.
0: Двигатель-то, да. Вот. Думать-то надо. Электричку надо брать было.
1: Дальше хорошее сообщение. Лучшее событие в моей жизни – появление данной принцессы. И это собака.
0: Очаровательный песель. Я забыл, как эта порода называется, но это очень крутая порода.
1: А что это за порода?
0: Очень крутая порода.
1: Я как будто вообще не понимаю. Но мне кажется, это какая-то охотничья.
0: Ну, она еще...
1: Потому что такое строение, видишь, как мышцы.
0: Но она откуда-то из Африки, если я не ошибаюсь. Очень красивая, стройная такая лань с ушами и краска, как у Джек Рассел Терьера.
1: А что за порода?
0: Ну, сейчас тебе напишут.
1: Напишите, что за порода. Дальше. Развелся...
0: Сводил собаку к грумеру. Вот, тут вот прям нормально, шерсти на целое одеяло хватит.
1: Не-не-не, развелся, прям камень с плеч. Так хорошо стало.
0: А вот тоже вот это самоутешение зачастую. А иногда, не-не-не, братан, вот ты развелся, желаю от всей души пережить это нормальненько.
1: Да,
0: не вот у него там прыгаться от радости, а вот пережить.
1: Да,
0: пережить.
1: Надо пострадать, а то там оно догонит. Если хочется, даже не хочется. Демонстративно пострадай, и потом тогда поймешь, фейк это или не фейк. Возможно, ты придумал, что камень с плеч.
0: Забираю на этой неделе котенка из приюта. От Анюты сообщение. Ну, супер. Выступила на сцене для 60 человек.
1: Молодец,
0: очень крутые
1: молодец,
0: эмоции, лучшие события юнит. Тая, мы тобой гордимся.
1: Умница.
0: Ну, сейчас всем, кто не переехал на море, и, может быть, даже...
1: Томно вздыхать и думать о море. И песня не грустная, она, наоборот, светлая, меланхоличная, теплая. Он же его увидел в итоге. В отпуск бы... Чтоб как Вадик.
0: Анна уже загорела в Турции, а сейчас ребенка на 3 недели в лагерь.
1: О, а я-то бледная сама.

0: Классный, да? Миксик такой прям здоровский вообще.
1: Я сейчас узнала,
0: Миша
1: что
0: Миллер.
1: Дмитрий Анатольевич не был в отпуске миллиард лет, прикинь.
0: А инженерам не нужен отпуск. Когда у тебя есть, значит, дача, квартира, машины, и ты на этой даче проводишь, в принципе, все лето...
1: А, то есть ты заранее решил, что отпуск уже как бы имеется,
0: смысл-то тебе,
1: да?
0: Зачем? Конечно. Сто пудов.
1: Блин, опять еще одна причина, почему я хочу
0: быть
1: дачу.
0: Быть женой инженера.
1: Можно просто дачу.
0: Ага.
1: Хотя бы для старта.
0: Ну, ты, если бы видел еще пальцы Дмитрия Анатольевича, то он может там ими гвозди забивать без молотка. Соответственно, он и на даче умеет руками там, значит, работать. А тебе придется там не только гортензии выращивать, но еще нужен Захар, который будет ухаживать за всем, вот что в округе.
1: Я планирую на даче просто сидеть и есть клубнику, которую мне уже кто-то собрал.
0: Ну, этого достаточно, не знаю, в гости съездить.
1: Это да. Не, мои предки отработали на годы вперед. Теперь я хочу ждать того, что белые будут собирать для меня в таз ягоды и приносить мне их уже мытыми. Крыжовник можно... О, Дмитрий Анатольевич, а вот, ну, уходите, наверное, да? Показывают мне тарелку клубники вот такого размера. Бордового
0: цвета. А это пластмассовое
1: цвета.
0: Все.
1: Это ИИ. Вы же это инженер. ИИ. Это да. ИИ инженерская разработка. ИИ инженерская. И все. Нет, это невозможно. Ребят... У вас что, тоже уже урожай пошел? А крыжовник
0: клубнику
1: есть?
0: Уже закончилось давно, я тебя
1: умоляю. Крыжовник? Нет, слушай, я считаю, что крыжовник это одна из самых недооцененных ягод. Почему-то мы не уделяем ему время абсолютно
0: крыжовник
1: никак.
0: Крыжовник топ вообще.
1: Я обожаю давеча, крыжовник.
0: Давеча прям этой кислотлятиной.
1: Где?
0: Наслаждался дома.
1: Вот где ты взял?
0: У меня у жены, у родителей есть дача неподалеку.
1: И у них уже крыжовник? А он да. Разве не в августе?
0: Может быть и в августе, но и сейчас есть.
1: Жесть.
0: А арбузы ты в мае не помнишь?
1: Нет, я не ем такое. Сейчас опять прибегут и скажут, иранские арбузы нужно есть, иранские. Ребят, если вы не любите крыжовник, это как оливки. Вы, скорее всего, еще просто не доросли до осознания, что есть вкус истинный. Потому что крыжовник — это супер. Я еще узнала, что есть какая-то другая ягода неведомая.
0: Ягода годжи.
1: Нет, это фуфло все. Вот черемша, да, это ягода? Или
0: нет,
1: что-то?
0: Это что-то на чесночок похожее, какая-то такая продолговатая.
1: А тогда отметай. Вот что-то как черемша, только ягода. Что это может быть?
0: Черемуха.
1: Нет, нет, какая-то войлочная вишня. Нет, какое-то название. Кизляк? Это ягода? Кто?
0: Кизяк.
1: Кизил, кизяк. Вы слова придумываете? Да. Мы что, в сканворд разгадываем? Как еще раз кизяк? Кизил. Что это? Нет, ну... Кизил, очень вкусная ягода, подсказывает наш самый главный вообще во вселенной инженерский инженер Дмитрий Анатольевич. Я не знаю, что это такое, но какая-то вот она
0: ну,
1: еще
0: смотри,
1: такая стрёмная.
0: Ну смотри, все про здоровье топишь. Ты знаешь, есть такой биохакер мощный, его зовут Брайан Джонсон.
1: Ага.
0: Он в себя там, не знаю, кровь своего сына там как-то вкалывает, еще всякие на свете. Но он миллионер.
1: Да,
0: он
1: ему скучно
0: просто. Да-да-да, он такой прям супер заточен на... На то, чтобы быть мега здоровым, он как-то спит супер по часам, ест исключительно там супер проверенную еду, постоянно подкалывает себе какие-то там истории, вечно обследует и так далее.
1: И что, он любит крыжовник?
0: Он оказался неизлечимо болен, представляешь? Господи, да, он ну... каждый год тратил по 155 миллионов на рублей переводить денег на прокачку здоровья, на омоложение, но при этом вот оказалось, что у него диагноз некий есть, аутоиммунный гастрит, уж не знаю, что это такое. То есть очень неприятная история, когда ты за собой вот настойку прям жестко следишь, а потом раз
1: нет,
0: оказывается,
1: это
0: что...
1: Базовая история. Чем больше следишь, тем больше болеешь. Поверьте мне, я до этого курить бросала, не курила, от всего отказалась. У меня сразу камни в почках, анемия. Сейчас живу, кайфую. Не была в поликлинике. Еще, кстати, надо записаться к врачу. Что-то я давно не была.
2: Большая тревожник. Музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+. Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чевецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Heavyland.
1: Я, значит, узнала, что, ну, мы с тобой много говорим про всякие заболевания, вот эти вот тоже сейчас начали, но это неприятно. Есть СДВГ, мы об этом знаем.
2: Угу.
1: Есть еще синдром ожидания события. В чем смысл? Например, у тебя вот ты проснулся...
2: Синдром неудачного? Или
1: нет,
2: просто...
1: ожидания. Ага, как это работает? Ты проснулся, у тебя в 14.00 запланирована тренировка. И есть люди, я, кстати, тоже в числе этих людей, которые до 14.00 ничего делать больше не могут. То есть буквально расписание выглядит так. Я подумал о мероприятии, я к нему готовлюсь, я на него иду, я его проживаю, дальше я отдыхаю после мероприятия. То есть когда ты знаешь, что у тебя в этот день уже есть какое-то дело в определенный час, ты из-за этого не можешь жить спокойно свою жизнь.
2: У меня чувство... есть такая проблема.
1: Да?
2: Но она, знаешь, с чем связана? Если я узнаю, что мне надо проснуться куда-то там рано утром,
1: угу,
2: то все, капец, я не сплю.
1: Вот, это тоже сюда. Мы все тревожные. Но я узнала, что, оказывается, есть люди, у которых, если, например, в 5 вечера что-то запланировано...
2: Я от полицейских в этом плане кайфую.
1: Ну-ка.
2: Сегодня ты ходил, не знаю, на какую-нибудь там, ну, жесткую рабочую смену. Ну, не знаю, допустим, тебе пришлось трупу там градусник засовывать в причинное место, чтобы узнать время там и так далее. Потом ты начинаешь это дело раскручивать, а потом так все время рабочее вышло, ты пошел с ребятами там в кабаке встретиться, смузи попить.
1: Ну вот. Примерно так это работает.
2: Потом на утро, значит, так, все, надо вернуться, достаешь папку и начинаешь вот фиксировать все, что произошло.
1: Ну, я к тому, что спокойно живут свою жизнь, потому что я, если знаю, что у меня реально в 5 вечера вот есть дни, не будем брать работу, а выходные, я договорилась с подружками в субботу в 6 вечера пойти поужинать. И все, и мне
2: и все,
1: теперь
2: и завтрак
1: страшно.
2: У тебя в горло не лезет.
1: Да,
2: теперь.
1: Мне теперь страшно что-то куда-то планировать, куда-то идти, а если я не успею вернуться, переодеться, нарядиться, я лучше весь день буду сидеть дома и думать, в чем я пойду, потом 2 часа готовиться, и потом поеду, и вот у меня одно событие на день. Не перегружаем нервную систему.
2: Такой вот тайм-менеджмент. Это, знаешь, азиатский подход к жизни.
1: Почему?
2: Я, когда встречался с ребятами, ну вот приезжаешь в отпуск на пару недель куда-нибудь далеко, и видишь, как... кто-то из просветленных, понимаешь ли, жителей Бали там или Таиланда, который говорит, я применял офис на жизнь, да, я переехал сюда.
1: А ты недовольный, потому что у них просто деньги есть.
2: Ты, короче, смотришь на них, и ты понимаешь, что они сидят за завтраком и думают, где им сегодня вечером поужинать. У них вообще скукотища, а не жизнь. Тоска
1: ты
2: голима.
1: Просто завидуешь.
2: Но ты понимаешь... Да нет, я себе прекрасно... Прямо вот я представляю, вот любого из них возьми, сейчас обратно в цивилизацию верни. Все, пипец, пропал человек. Будет
1: а там,
2: ходить там,
1: так,
2: не
1: может,
2: знаю,
1: в этом
2: из бутылок
1: смысл.
2: Допивать
1: может, мы перегружены.
2: Остатки.
1: Может быть, нам нужно на самом деле просто быть гедонистами, получать удовольствие
2: так
1: от всего
2: вокруг. Так они не получают
1: вокруг.
2: Удовольствие, они делают вид, что им там вообще банановой кожурой питаться, и так по кайфу
1: я
2: вообще.
1: Я не понимаю, что за претензия к банановой кожуре? Я долго должна выслушивать негатив в сторону жарких стран? Не пробовал, не говори. Кстати, ягода та называется жимолость. Вот, я не знаю, что это, я никогда не пробовал.
2: Жимолость.
1: Да, выглядит как странный виноград. Перекиши. Извините.

0: Так, друзья, как правило, мы с Усишкиным вам советуем, что посмотреть, какие сериалы. Настал этот момент. Хочется, вот смотрите, у меня такой запрос. У меня, так как планы отменились, я хочу прийти домой, что-то вкусное себе оформить на подносе. Хочу посмотреть что-то легкое, жизнеутверждающее, не нудное и чтобы не слезное.
1: Так я тебе рекомендую 100 раз «Ученик» про Дональда Трампа. Про Донни посмотри.
0: Нет, не
1: классный
0: хочу.
1: Фильм.
0: Я
1: легкий,
0: не хочу смотреть про Дональда Трампа.
1: Там про эпоху 70-х, 80-х.
0: Нет, я не хочу смотреть про Дональда.
1: Небоскребы,
0: не хочу смотреть про Дональда Трампа. Не хочу, нет. Еще варианты.
1: А вообще, если ты откроешь списочек, там он очень большой.
0: Нет, там все фильмы, которые надо прям вот смотреть. А хочется чего-то такого,
1: знаешь... Чила.
0: Да, вот что-то такое просто легкое на вечерок. Вот чтобы тебя просто, знаешь...
1: Мне кажется, российская киноиндустрия под это заточена сейчас. Вот прям бери любой шедевр, который Бэткомедиан у себя в канале
0: да
1: оформил.
0: Да не настолько!
1: Не настолько легкое.
0: Нет, просто вот... вот
1: про
0: вот
1: Капу
0: Белка
1: Каладзе
0: пишет,
1: включаешь?
0: Белка пишет. Курьер. Вот по типу как курьер. Просто приятный фильм.
1: Нифига себе легкое. Да там смыслов столько, что просто позеленеть можно.
0: Но он не грузит себя.
1: Он грузит
0: он
1: еще
0: не грузит,
1: как.
0: Он грузит абсолютно нет.
1: Абсолютно грузит.
0: Нет.
1: Ты своей беспечностью раскидываешь туда-сюда, потом видишь своего соседа, офицера с усами, который из армии пришел, и понимаешь, что ты бездарно вообще. Кому ты передашь здание, построенное обществом? Вот, вспомни, как Басилашвили с семьей там вообще его отчитывали.
0: Да было, но так как этот фильм посмотрен уже 1000 раз, поэтому уже нет такого ощущения,
1: как первый
0: раз.
1: Вы поглядите на нее.
0: Ну, короче, ты этот, да. Что душишь-то?
1: Я?
0: Не душни окна, не, так, не открываются.
1: Хорошо.
0: В студию. Что мне делать-то с тобой?
1: Ой,
0: ну,
1: да.
0: Подумай, подумай,
1: в
0: миазмах вспоминай.
1: Теперь погружаться.
0: Что-нибудь вот такое вот. Вот давайте, друзья. Накидайте вариантов.
1: Ну, меня, честно говоря, вот никогда в жизни не обломал бы вариант, знаешь, когда вот еще телевизор включался для того, чтобы просто щелкать каналы.
0: Ага.
1: И если я натыкался на условно советскую классику, я не переключал.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Если я вдруг внезапно попадал на каком-то канале на какой-нибудь секс в большом городе,
0: ну, да.
1: Я эти 25 минут лежал, вот тут вот перезагрузочка у нас идет, прекрасная и замечательная.
0: Ну просто, если смотреть «Секс в большом городе», то тогда нужно пересматривать. Я тогда начну пересматривать его от сезона до конца.
1: Рискуешь залип?
0: Да.
1: Понятно. А чем тебе «Сопрано» тяжек?
0: Я смотрю, кстати, «Сопрано» сейчас. Я уже серия на 7-й. Я смотрю его очень медленно. Вот он вообще нелегкий. Потому что там слишком много разговоров.
1: Да.
0: Я переживаю за
1: внимание
0: всех.
1: Внимание к деталям.
0: Поэтому вот, а хочется чего-то такого, знаешь, вот просто, ну как вот летний поцелуй.
1: «Дьяволов Прада» новенького, вон, возьми, зацени.
0: Не могу, потому что все его что-то захейтили. Я теперь, понимаешь, да? Ты тоже ведь не смотрел какой-то такой фильм, мы с тобой обсуждали. Какой
1: Майкл
0: же это был
1: не
0: фильм?
1: Смотрел.
0: Нет, не Майкл, какой-то перед этим вышел фильм, и ты не смотрел его, потому что все захейтили. И я тоже его не смотрела. Что-то из новиночек было. Может, про Пресли. Ну, что-то, короче, какой-то фильм, который вот все...
1: Сашки ведомые все, отвратительно,
0: да.
1: Просто.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Хм.
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
5: 18+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-00.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
15: Это же Иосиф.
14: Милана Хаметова.
15: Давид Манукян.
14: Мари Краймбрери.
15: Амелия.
14: Эльдар Джарахов.
15: Вики Шоу.
14: Александр Ясюкевич.
15: Папа, купи песика.
14: В кино со 2 июля. 6+.

0: что только 2 часа.
1: Сегодня обсуждали, что классного с вами произошло. Хочу сказать, все те, кто написали какую-то рекомендацию по фильмам мне, с вами прям сегодня что-то прикольное тоже произойдет. И тут много советской классики, кстати, типа «Обыкновенного чуда», но мне попался, вот, Регина прислала «100 дней после детства». Я недавно обнаружила, что я не смотрела этот фильм. Я не знаю, как так получилось. И, видимо, это мне знак его сегодня посмотреть, потому что, насколько я
2: сколько в нем
1: знаю,
2: легкости в этих
1: 100
2: днях.
1: Что он достаточно
2: тяжелый.
1: Почему? Да что у тебя тяжелый? У тебя для тебя курьер тяжелый.
2: Мне кажется, название у него прям говорит
1: там,
2: о том, что это...
1: Не, а ты смотрел?
2: Нет.
1: Вот, а я помню, что там про какую-то как раз-таки, знаешь, летние каникулы, школьники, первая любовь, вот такое вот.
2: Угу.
1: 100 дней после детства, типа, когда ты закончил школу перед институтом.
2: Отечественный?
1: Да, советский.
2: Ух.
1: Поэтому я думаю, что...
2: Я, наверное, заранее знаю, что буду плакать, поэтому...
1: Ты сентиментальная. Сентиментальная
2: факт.
1: Штучка. Поэтому я забираю его. Возможно, я все напутала, и это действительно какой-то тяжеляк, но я хочу думать, что нет. Пожалуйста,
2: расскажешь,
1: умоляю.
2: Завтра.
1: Да, обещаю рассказать завтра, если ты мне дашь на это время, потому что завтра у нас ЧБР. Вообще-то. Поэтому все те, кто скучали, а я знаю, что это примерно все...
2: Ну, слушай, ну прям, все... прям как будто бы саундтреки напрашивают. Ну, не
1: думаешь?
2: Будем. Ну, нет, наверное.
1: Ну, лето?
2: Ну, да. Наверное, нет.
1: А чё?
2: Что-то другое. Саундтреки оставим на осень, когда будем все в кино залипать. А сейчас можно какой-нибудь
1: думаешь?
2: Евроденс мутить и вообще,
1: ну, вообще
2: не париться. Все равно летом
1: нет,
2: никто не слышит.
1: Евроденс очень жирная тема,
2: жирная
1: чтобы
2: тема.
1: Его вот летом... Вот как я не согласна с тобой. Просто я люблю тему саундтреков, но она как будто перекликается с нашими недавними мультфильмами.
2: Вот возьмем, не знаю, артисты, которые носят очки, все альбомы Элтона Джона послушаем, да и все.
1: А ты вот этим треком как будто подводишь нас к саундтрекам.
2: Это совпадение.
1: Сам того не ожидая.
2: Кстати, Бондиана любая легкая практически.
1: Легкая?
2: Ну там, ну,
1: у нас очень разное
2: конце.
1: Понятие легкости с тобой.
2: Да.
1: Курьер для него тяжеляк, Бондиана вообще.
2: Конечно, и миссия невыполнима.
1: На зубок.
2: Же. Да.
1: Ладно, друзья, уже трек, не хочется забирать у вас время наслаждения. Целую вправо и влево всех тех, кто не вел себя, как мы же в нос до завтра.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 1001 дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Это новое радио.
5: Новое
4: радио.
5: Новое.
4: Значит, клевое.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: новое радио.
1: И погодка тоже в полном порядке. И в целом, я думаю, много чего суперского, что ты можешь вспомнить. И, собственно, из-за этого двигаться на данном топливе в 7 вечера. Ну, а мы будем еще и музыкально поддерживать. Напомню, ты слушаешь

Красотка Зиверт на новом радио. Я что-то смотрю плейлист и понимаю, что впереди тоже артисты будут звучать, которые были на фестивале День московского спорта в Лужниках, новое радио «Большой супердвиж». И понимаю, что, господи, а кого же там не было? Вот, пожалуйста, впереди у нас группа «Динамит». Дальше Мари Краймбрери, чуть позже «Елка». Ну, «Эльман» будет. Опять-таки, боже, «Пицца». Все свои, все дорогие. Отличного вечера тебе. Приятная компания.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: не был, тот просто в мурашах сидит. Кто был, наверное, сейчас плачет. Глад ВКРС на новом радио, корифей Казантип, уж прости за слово корифей, но что-то оно вспомнилось и захотелось произнести. Парни с начала нулевых крутили пластинки на пляжах мечты и как отдельные диджеи тогда функционировали. Тогда же снискали первую популярность, далее объединили усилия, ты в курсе. Ну и теперь это полноценная музыкальная группа, которая не забывает свои корни. В общем-то, гимн Казантипа воскресили, он, по-моему, был 2005 года. Ну ладно, не суть, ребятушки. Красивого дня тебе, красивого вечера. Да, красивого дня, наверное, уже и некому-то пожелать. Как бы ни была широка наша страна, но даже в Калининграде уже вечер. Все, отличного летнего вечера.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
6: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
7: 18+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «Тысяча и одна дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Внезапно захотелось на «Ладе» прокатиться где-нибудь по зеленой зоне в городе Тольятти, но приходится наблюдать роскошный закат из московской студии «Нового радио». Очень даже неплохая альтернатива. Отличного вечера тебе!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
5: Мое необычное. Эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
4: Проще говоря, Муренкино.
5: Мое Муренкино.
6: Мороженое Муренкино. Найди свое.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВ ТУФМП 434-569-339-359-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
5: Новое радио. Слушай.

Новое радио. Новое радио.

0: Никогда не говори никогда, и все дела. 81, все дела, и все дела, и все дела. Серябкина и Дима Урих на новом радио. Ребятушки, а между тем 40% опрошенных россиян не знают наизусть номера телефонов родных людей. Я только сейчас подумал, а ведь да. Ничего удивительного в этом. Более того, 44% вообще наших сограждан всего-то пару номеров наизусть помнят. Да, однако же правда. А что? А вот так вот.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это
3: блин,
2: технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.

надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь.

0: по мне пора.
1: Кстати, ученые, изучающие «Титаник», говорят, что бактерии там какие-то, в общем, понятно, глубоководные, не более-то исследованные, пожирают металл и все остальное. И к 2030 году, то есть уже через 3-4 года, все, не останется ничего от этого самого «Титаника» абсолютно. И при этом, оказывается, существует компания, которая называется RMS Titanic Incorporated, вот, которая владеет правами на подъем предметов с этого самого лайнера. И вот ребятушки решили подсуетиться, потому что, ну что, 3 года гнить кораблику, они решили, значит, продать на аукционе сотни артефактов, среди которых, кстати, и личные вещи пассажиров, и украшения, и тот самый вот бриллиантик из фильма. Вот. То есть продолжают они что-то там доставать, продавать, однако же государство Соединенные Штаты Америки говорит: так, стопэ, пусть все это дело уже разлагается окончательно, потому что какого рожна? Вот так вот интересно, конечно, да? 114 лет назад произошло, да, или там сколько, 150, ну, в общем, давно. И до сих пор какие-то вот штуки будоражат умы. Вот. Ладно, все, не будем будоражиться, будем расслабляться. Вечер уютный. Вокруг тебя тоже все уютно, я не сомневаюсь. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, тоже уютные весьма.
2: Реклама.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
11: Мы в «Сервискар»
12: послушаем, пощупаем, понюхаем
11: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

пока мы тут поблизости, немножечко Нюшу перебью, потому что есть что рассказать, когда ты весь во внимании, и ничто тебя не отвлекает. Вот на новом радио суперхиты и суперновинки, ты в курсе, да? И спешу тебе напомнить, что мы запустили новое приложение нового радио, которое называется Radio Hub. Radio Hub — это стабильный поток, это бесплатный без регистрации, он работает в фоновом режиме, он... Не знаю, дает тебе возможность смотреть трансляции студии, он тебе, возможно, дает выбирать все, что ты когда-либо у нас слышал и захотел вдруг переслушать. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом всегда в твоем телефоне. Скачивай Radio Hub, созданный для тебя в своем магазине приложений 12+.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Новое радио.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет,

0: Ну все правильно, нечего пресном сидеть. Юлечка Зиверт на новом радио. Прекрасная и замечательная. Вот сейчас как-то прям с теплом вспомнил субботу минувшую. Да, большой движ нового радио в рамках Дня московского спорта в Лужниках. 180 тысяч человек прошло перед сценой за этот день, за этот феноменальный концерт. Вау. Ну, конечно же, Зиверт была не соло. Еще 3 дюжины артистов было. И дивы наши были, и Бьянка, и Мари Краймбрери, и Мэри Гу, и Анастя. В общем, всех и не упомнить. Шикарно было.
1: Ну, допустим, мы одни, на целый мир вывезем ли мы вдвоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
0: Ну, а на эту минутку ностальгии завершаю. Вперед из песни. Завтра уже не понедельник, что симпатично. Ну и наверняка что-нибудь симпатичное и еще обязательно нас с тобой настигнет. Данила Михайлов был за старшего до сего момента. Ушел искать ртье.
2: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рабочая и одна дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и

0: компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
4: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «1001 дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
5: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис-кар. Весенняя 54.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: завтра обо мне не вспомни.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Марацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: 1001 дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем
4: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: раз, как намек на нас два. Уже правило три важных слова, одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Новое на новом. Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
5: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пит.

Новое радио.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
0: Новые на новом. Градусы на ресницах.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.